0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Станислав Zlobin. Шевакара, радио Матвертас Дебес Мумсон, Армумс Калфо, Станислав Zlobin.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Лавакар, дорогие драуги.
1: Очень рад с вами встречи.
2: Лёд прицаюсь про тишинос арьёмс.
1: И молюсь о том, чтобы сегодня Дух Святой
2: Un lūdzu, lai svētais garšovakar
1: naполню ваши сердца.
2: Piepildi jūsu sirds.
1: Pus mir Božij
2: Un lai Dieva mīrs
1: придёт в ваши дома.
2: Ienāk jūsu namos.
1: И благословение Господне
2: Un Dieva svētība
1: коснётся всех ваших семей.
2: Un skar visas jūsu ģimenes.
1: Поэтому миру вам
2: Tāpēc, lai mīrs ir jums.
1: И Божьих благословений.
2: Un Dieva svētība.
1: И мы начнём нашу программу
2: Un mēs iesāksim mūsu programmu.
1: С того, что мы помолимся за те нужды,
2: Mēs aizlūksim par tām vajadzībām,
1: которые прислали люди.
2: Kuras cilvēki ir atsūtījuši.
1: И давайте начнём молиться.
2: Un iesāksim ar lūkšanu.
1: Отец Небесный,
2: Debes Tēvs,
1: мы приходим к Тебе,
2: Mēs nākam Tavā priekšā.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: И мы молимся.
2: Un mēs lūdzam.
1: За спасение.
2: Par glābšanu.
1: Людей, которые сегодня есть в этом списке.
2: Par to cilvēku glābšanu, kas ir šajā sarakstā.
1: Мы молимся за спасение Заиги.
2: Mēs lūdzam par Заигу спасīšanu.
1: Ренаты.
2: Par Ренаты.
1: Марины.
2: Par Марину.
1: Эстер.
2: Par Эстери.
1: И Кристопа.
2: Un Кристоп.
1: Благослови их.
2: Svētī viņus.
1: Освети их жизни.
2: Apgaismo viņu dzīvi.
1: Пусть сердца их будут открыты.
2: Lai viņu sirds ir atvērts.
1: Для того, чтобы Слово Господне
2: Un lai Dieva vārds
1: наполнило их.
2: Piepildi viņus.
1: Отец Небесный
2: Debes Tēvs
1: Привлеки их
2: Velc viņu savu
1: tuvā. К Иисусу Христу
2: Jēzum Kristu.
1: И даруй им спасение Твое.
2: Un dāvin savu pestīšanu.
1: И даруй им мир в их сердца.
2: Un dāvin tāpat arī
1: Пусть
2: мир
1: в их сердцах родится вера.
2: Un lai viņu sirdīs dzīves ticība.
1: В нашего Господа Иисуса Христа.
2: Mūsu kungam Jēzum Kristu.
1: Благослови их.
2: Svētī viņus.
1: Даруй им жажды.
2: Лиц viņu сердце ilgas.
1: О слове твоём.
2: Pēc tavu vārdu.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus.
1: Благодарим тебя.
2: Pateicamies
1: Что ты слышишь и отвечаешь.
2: Ka tu dzirdi un atbildi uz lūkšanu.
1: Мы также молимся за исцеление Айвара.
2: Лудзам arī par Айвара.
1: Благослови Айвара.
2: Svētī viņu.
1: Отец Небесный.
2: Debes
1: Tēvs. Коснись его жизни.
2: Pieskaries viņa
1: dzīvē. Наполни его сердце.
2: Piepildi viņa sirdi.
1: Верой.
2: Ar ticību.
1: В исцеление.
2: Ar ticību dziedināšanā.
1: То, что ты, Господь, есть целитель.
2: Tāpēc, ka tu esi dziedinātājs.
1: И мы молимся.
2: Un lūdzam.
1: Коснись его духом твоим.
2: Pieskaries ar savu
1: garu. И наполни его.
2: Un piepildi viņu.
1: Твоим благословением.
2: Ar savu svētību.
1: Да будет исцелен, Айвар.
2: Lai Айвars tiktu dziedināts.
1: Да будет укреплен.
2: Lai tiktu stiprināts.
1: Твоим могуществом.
2: Ar tavu varenību.
1: И твоей силой.
2: Un ar tavu spēku.
1: Благодарим тебя.
2: Pateicamies
1: Tev. И мы молимся, Господь.
2: Un lūdzam, kungs,
1: чтобы благословение Господне
2: lai tava svētība
1: пришло
2: nāktu,
1: каждый дом,
2: ienāk katrā
1: каждую
2: namā,
1: семью,
2: katrā ģimenē,
1: в каждый город,
2: katrā pilsētā,
1: в каждый поселок,
2: un katrā ciematā,
1: на каждый хутор,
2: un katrā mājā,
1: во имя Иисуса Христа,
2: Jēzus Kristus
1: vārdā, благослови, Отец,
2: svētī,
1: и освети силой Святого Духа,
2: un apgaismo ar svētā gara garu,
1: во имя Иисуса Христа,
2: un lūdzam, Jēzus Kristus vārdā,
1: и славим Тебя,
2: Slavējam
1: un pateicamies
2: un paaugstinam Tavu vārdu.
1: Amīn.
2: Amen.
1: Slava Gospodu.
2: Slava un pateicība
1: Kungam. Naš Bog ir Bog atvietov.
2: Mūsu Dievs ir atbilža Kungs.
1: Gospod ir silni Bog.
2: Un viņš ir spēcīgs Dievs.
1: I Slovo Božie govorit.
2: Un Dieva vārds saka.
1: Prasīti i dano budit vam.
2: Lūdziet un jums tāpēc dots.
1: Stučīti i atvorit vam.
2: Klauvējiet un jums tiks atvērts.
1: Išīti i naidjot.
2: Meklējiet un jūs atradīsiet.
1: Поэтому я бодряю каждого.
2: Un tāpēc es iedrošinu
1: ikvienu. Продолжать молиться.
2: Turpināt lūgt.
1: Naš Bog.
2: Mūsu Dievs
1: есть Бог ответов.
2: Ir Dievs, kas atbild.
1: Иисус Христос
2: Jēzus Kristus
1: заплатил полную цену
2: samaksāja pilnu maksu
1: за каждого из нас.
2: Par katru no mums.
1: Каждый человек
2: Katrs cilvēks,
1: живущий в нашей стране,
2: kurš dzīvo mūsu valstī,
1: за каждого человека,
2: par katru cilvēku,
1: заплачена дорогая цена,
2: ir samaksāta augsta cena,
1: крови Иисуса Христа,
2: Jēzus Kristu,
1: мы славим тебя, Иисус, за это.
2: Mēs Jēzus slavējam tevi.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Amen.
2: Amen.
1: Извиняюсь. Итак, я хотел бы поделиться некоторыми словами из Писания.
2: Vēlējos dalīties ar pāris vārdiem no rakstu. vietā.
1: И
2: Святым рокстем.
1: Евангелие от Луки 21 глава.
2: Лукас Евангелие 21 нодаль.
1: Это очень особая глава.
2: Tā ir īpaša nodaļa,
1: которая говорит о последних временах.
2: Kur runā par pēdējiem laikiem.
1: И наверняка многие из вас уже слышали о новостях, которые происходят в Латвии.
2: Un iespējams daudzi ir dzirdējuši par notikumiem, kas norisinās Latvijā pēdējā laikā.
1: Особенно это коснулось Латгалии.
2: Sevišķi tas skāra Latgales pusi.
1: Где живу я.
2: Kur, no kurienes nāku
1: я пастор в Даугавпилсе.
2: Esmu Daugavpils draudzes mācītājs.
1: Я вот в прошлый четверг
2: Un pagājušajā ceturtdienā
1: в 11:30
2: 11:30
1: получил на свой телефон вот это предупреждение
2: savā telefonā
1: возможные воздушные атаки.
2: Saņēm brīdinājumu par iespējamo gaisa uzbrukumu.
1: И потом я мог наблюдать за тем, что думают люди, что пишут в социальных сетях.
2: Un tad es varēju vērot par to, ko cilvēki domā, ko cilvēki raksta
1: sociālajos
2: tīklos. Un ļoti daudz cilvēku.
1: Они пережили страх.
2: Viņi pārdzīvoja bailes.
1: Дети
2: Bērni,
1: подростки,
2: pusauģi,
1: взрослые люди,
2: pieaugušie,
1: особенно переживали родители за своих детей.
2: Un sevišķi pārdzīvoja vecāki par saviem bērniem.
1: И мы слышим о том, что говорят власти нашей страны.
2: Mēs dzirdam to, ko valsts vīri runā par šiem notikumiem.
1: О том, что Латвия столкнулась вот с новой реальностью.
2: Ka Latvija saskārusies ar jaunu realitāti.
1: И если военные действия
2: Un ja kara darbības.
1: Они были где-то далеко от нас.
2: Ja kādreiz tās bija tālu vēl
1: no
2: mums.
1: Эти отголоски войны.
2: Tad šī kara atskaņas.
1: Уже приходит в нашу страну.
2: Ja var teikt, klauvē pie mūsu nama durvīm.
1: И слышали вы или нет, но в прошлую субботу.
2: Vai jūs dzirdējāt vai ne, bet pagājušā sestdienā.
1: В Краславском крае, в озере.
2: Краслава.
1: Взорвался дрон.
2: Var teikt, sprāga drons. Ezerā sprāga drons.
1: Взрыв был очень сильный.
2: Un šis sprādziens bija ļoti liels.
1: И немножко раньше в Резекне был взрыв.
2: Un pirms tam Резекне bija dzirdams sprādziens.
1: Дрон попал прямо в нефтяную базу.
2: Un drons trāpīja naftas tvertnēs.
1: И хорошо, что нефти не было.
2: Un labi, ka naftas nebija.
1: И не было такого огромного сильного взрыва.
2: Un nebija šī briesmīgā sprādziena.
1: Но все это говорит о том, что Латвия сталкивается с новой реальностью.
2: Tas liecina un runā par to, ka Latvija saskarās ar pavisam jaunu realitāti.
1: И я думаю, что у людей много вопросов.
2: Un es esmu pārliecināts, ka cilvēkiem rodas daudz
1: jautājumu. Люди говорят, что это за дроны?
2: Cilvēki saka, kas tie ir par droniem?
1: Почему они летят сюда?
2: Un kāpēc viņi tieši lido uz šejieni?
1: Но давайте посмотрим, что говорит Слово Божие.
2: Bet paraudzīsimies, ko par to saka Dieva vārds.
1: Иисус сказал,
2: Jēzus teica,
1: что в последнее время
2: ka pēdējā laikā
1: будут войны,
2: būs kari,
1: землетрясения,
2: zemestrīces,
1: болезни,
2: slimības
1: и разные бедствия.
2: Un visdažādākās nelaimes.
1: Я абсолютно уверен,
2: Un es esmu pilnīgi pārliecināts.
1: Том, что мы живем в последнее время.
2: Ka mēs dzīvojam pēdējā laikā.
1: Мы есть то поколение.
2: Mēs esam tā paudze.
1: Которое, я верю, что мы увидим пришествие Христа.
2: Kura ieraudzīs Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Почему я так уверен в этом?
2: Kāpēc, no kurienes man ir šī pārliecība?
1: Потому что Иисус сказал.
2: Tāpēc, ka Jēzus reiz teica.
1: Наблюдайте за тем, что происходит.
2: Raugieties uz to, kas notiek.
1: И сегодня...
2: Un šodien
1: мы видим признаки последнего времени.
2: Mēs redzam pēdējā laika pazīmes.
1: Очень яркие.
2: Sevišķi spilgti.
1: Несколько лет назад.
2: Vairākus gadus atpakaļ.
1: Дух Святой побудил меня.
2: Svētais Gars pamudināja
1: mani. Проповедовать из книги Откровения.
2: Sludināt no Atklāsmes grāmatas.
1: Для меня это всегда было тяжёлое для понимания книга.
2: Atklāsmes grāmata ir sevišķi sarežģīta manai sapratnē.
1: Я проповедовал только частично.
2: Es tikai daļēji sludināju par šo grāmatu.
1: Из этой книги.
2: No šīs grāmatas.
1: Но потом Дух Святой побудил, говори всё.
2: Un pēc tam Svētais Gars pamudināja, sludini pa visu.
1: Если вам интересно,
2: ja jums šķiet interesanti,
1: то в канале YouTube
2: Tad YouTube kanālā
1: есть канал нашей церкви.
2: Ir mūsu atrodams mūsu draudzes kanāls.
1: Он называется Церковь Божий Завет.
2: Un šī draudzes nosaukums ir Dieva derība.
1: И там есть целая серия.
2: Un tur ir atrodama vesela sērija.
1: Проповедей из книги Откровения.
2: Vesela svētruna sērija no Atklāsmes grāmatas.
1: И Бог сказал.
2: Un Dievs teica.
1: Я хочу.
2: Es vēlos,
1: чтобы люди знали
2: lai cilvēki zina
1: о последних временах.
2: Par pēdējā laiku.
1: И последние времена.
2: Un pēdējie laiki.
1: Это очень тяжелые времена.
2: Tie sevišķi grūti laiki.
1: Там, где мы не думали, что будет война.
2: Tur, kur mēs nebijām domājuši, gaidījuši, ka būs karš.
1: Она сегодня происходит.
2: Tas notiek.
1: Я часто был в Украине.
2: Esmu bieži bijis Ukrainā.
1: Я много раз был в России.
2: Vairāk kārt Krievijā.
1: Был в Белоруссии.
2: Baltkrievijā.
1: И во многих-многих странах.
2: Un vairākās pasaules valstīs.
1: Но я никогда не думал.
2: Bet nekad man nav prātā nācis,
1: что в Украине будет война.
2: Ka Ukrainā varētu norisināties
1: karš. Это очень тяжело осознавать для моего сердца.
2: To ļoti grūti pieņemt manai sirdī.
1: И кто-то говорит, кто виноват.
2: Un kāds var uzdot jautājumu, kas ir vainīgs?
1: Но мы должны знать, что говорит Писание.
2: Bet mums ir labi jāzina, ko saka svētie raksti.
1: Задача дьявола.
2: Vēlna uzdevums.
1: Украсть, убить и погубить.
2: Nozakt, noslapkavot un nolaupīt.
1: Война приходит от сатаны.
2: Karš nāk no Sātana.
1: Иисус хочет дать жизнь.
2: Jēzus vēlās dāvināt dzīvi.
1: И дать избыток благословения.
2: Un dot bagātības, svētības bagātību.
1: И поэтому мы видим в последние времена.
2: Un tāpēc mēs redzam sevišķi pēdējā laikā.
1: Aktivizāciju demonических сил.
2: Demonisko spēku aktivizēšanos.
1: И сегодня для многих это тяжело слушать.
2: Un daudziem to ļoti grūti ir pieņemt un dzirdēt.
1: Когда я начинаю объяснять людям.
2: Kad sāku cilvēkiem izskaidrot.
1: О последних временах.
2: Par pēdējā laika notikumiem.
1: Многие напрягаются.
2: Cilvēki kļūst saspringti.
1: И они говорят мне.
2: Un viņi iebilst.
1: Давайте не будем об этом.
2: Nerunāsim par
1: to. Все будет хорошо.
2: Viss būs labi.
1: Знаете, такой есть оптимизм.
2: Ziniet, tāds optimisms.
1: Хорошо быть оптимизмом.
2: Labi būt optimistam.
1: Но лучше иметь веру.
2: Bet labāk, lai jums būtu ticība.
1: Потому что вера – это единственное, что поможет нам.
2: Tāpēc, ka ticība ir vienīgais, kas spēj palīdzēt mums.
1: Помните, что сказал Иисус.
2: Atcerieties, ko Jēzus
1: teica. Своим апостолам.
2: Saviem mācekļiem.
1: Я молился, чтобы не оскудела вера ваша.
2: Es esmu lūdzis, lai jūs nezaudētu savu ticību.
1: И Иисус сказал.
2: Есть.
1: Когда я приду на землю.
2: Turpināju, kad nākšu uz zemes.
1: Найду ли я веру?
2: Vai atradīšu es vēl ticību?
1: Вера – это то, что поможет нам.
2: Ticība ir tā, kas spēj palīdzēt
1: И мы
2: mums.
1: Должны сохранять веру в наших сердцах.
2: Un mums ir jāsaglabā ticība mūsu sirdīs.
1: Для этого очень важно.
2: Un tāpēc sevišķi svarīgi.
1: Не просто быть оптимистом.
2: Būt ne tikai optimistam.
1: Но погружаться в Слово Божье.
2: Bet iedziļināties Dieva vārdā.
1: Пребывать в молитве.
2: Atrasties lūkšanā.
1: Совершать служение Господу.
2: Var teikt, veikt dievkalpojums Dievam.
1: Чтобы иметь активное христианство.
2: Lai mūsu kristietība ir aktīva.
1: Когда у нас сильная вера.
2: Un kad mums ir šī spēcīgā ticība.
1: Дьявол ничего не может сделать нам.
2: Vēlns neko nevar uzsākt.
1: Поэтому очень важно
2: Un tāpēc sevišķi svarīgi,
1: иметь сильную веру.
2: Lai mums būtu šī spēcīgā ticība.
1: Итак, что такое последнее время?
2: Tad, kas tad ir šie pēdējie laiki?
1: Это бедствие.
2: Tās ir nelaimes.
1: Это разного рода проблемы.
2: Tās ir visdažādākā veida problēmas.
1: Это войны.
2: Tie ir kari.
1: Это болезни.
2: Slimības.
1: Это катаклизмы.
2: Катаклизмас.
1: Иисус Христос сказал.
2: Jēzus Kristus teica.
1: Lūkā 21.
2: Lūkas 21. Nodaļā.
1: 10. 11. Stih.
2: 10. un 11. Pāns.
1: Тогда сказал им. Восстанет народ на народ. Царство на царство. Будут большие землетрясения по местам. Глады и моры и ужасные явления. И великие знамения с неба.
2: Tad viņš tiem Jēzus sacīja, tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, būs lielas zemestrīces un vietu vietām, bats un mēris, un no debesīm nāks baismīgas un lielas zīmes.
1: Мы видим сегодня,
2: Šodien mēs redzam,
1: что войны, они происходят во многих частях мира.
2: Mēs redzam, ka kari notiek vairākās pasaules vietās.
1: И не просто где-то далеко.
2: Un nevis kaut kur pavisam tālu.
1: Когда началась война на Украине,
2: kad iesākās Ukrainā karš,
1: это стало ближе к нам.
2: Tas kļuva tuvāk mums.
1: И когда полетели дроны в Латвии,
2: un kad sāka droni lidot Latvijas virzienā,
1: война стала еще ближе к нам.
2: Un karš kļuva vēl tuvāk aizvien mums.
1: Мы сегодня видим множество катаклизмов природных.
2: Mēs redzam vairākas dabas kataklizmas, katastrofas.
1: Мы сегодня видим болезни.
2: Redzam slimības.
1: И разные бедствия.
2: Un visdažādākā veida nelaimes.
1: Но в этом месте Писания
2: Bet šajā raksturvietā
1: есть очень хорошее слово.
2: Ir ļoti īpatnējs vārds, labs vārds.
1: Иисус сказал
2: Jēzus teica
1: По местам. по местам, то есть в различных местах.
2: Vairākās vietās, viņš teica, ka vairākās vietās.
1: Если мы смотрим современный перевод,
2: ja mēs skatāmies mūsdienu tulkojumu,
1: там так и сказано.
2: Tur ir tieši tā teikts.
1: То есть вот эти войны,
2: ka šie kari,
1: бедствия,
2: šīs nelaimes,
1: болезни,
2: slimības,
1: будут в разных местах.
2: Ka tās notiks vairākās vietās.
1: О чём это говорит?
2: Vietu vietā, un par ko ir runa?
1: Что где-то будет эти проблемы?
2: Ka šīs, kaut kur šīs problēmas notiks.
1: А где-то нет.
2: Bet kaut kur nē.
1: То есть Иисус сказал, это не сразу накроет всю землю.
2: Ja es teicu, ka šīs problēmas nepārklās visu zemi.
1: А будут места, где будут проблемы.
2: Bet vietu vietām šīs problēmas būs.
1: Значит, будут места, где не будет проблем.
2: Tātad attiecīgi būs vietas, kur šīs problēmas nebūs.
1: In это то, что открыл мне Господь.
2: Un tas ir tas, ko Dievs man īpaši atklāja.
1: Когда я молился.
2: Kad es lūdzu.
1: Я спрашивал, можно ли избежать проблем.
2: Kad es uzdevu šo jautājumu lūkšanā, vai var izbēgt no šīm problēmām.
1: Понятно, нам нужно иметь сильную веру.
2: Saprotam, ka mums ir stipra ticība nepieciešama.
1: Нам нужно бодрствовать.
2: Mums jābūt nomodā.
1: Служить Господу.
2: Kalpot kungam.
1: Быть в огне Святого Духа.
2: Būt ar uguni ietērptiem.
1: Но согласитесь.
2: Bet piekrītat.
1: Лучше жить там, где нет бедствий.
2: Vieglāk vienmēr dzīvot tur, kur nav bēdu.
1: Я не думаю, что кто-то хочет пережить войну.
2: Es nedomāju, ka kāds vēlas pārdzīvot karu.
1: Кому-то понравится пережить большие бедствия.
2: Vai kādam patīk pārdzīvot lielas katastrofas.
1: Любой человек хочет жить в мире.
2: Ik viens cilvēks vēlās dzīvot miera apstākļos.
1: Нормальный человек.
2: Normāls cilvēks.
1: Поэтому Иисус сказал: бедствия будут.
2: Tāpēc Jēzus teica, šīs nelaimes, katastrofas būs.
1: Но они будут в определенных местах.
2: Bet viņas būs kādās noteiktās vietās.
1: И если забегать дальше,
2: un ja mēs lūkojamies tālāk,
1: то даже антихрист не будет иметь власть на всей земле.
2: Un tāpēc mēs redzam arī, ka antikristam arī netiks piešķirta vara pār visu zemi.
1: Когда я изучал о последних временах,
2: un studējot par pēdējiem laikiem,
1: я увидел, что Антихрист не везде его власть будет признана.
2: Un es ievēroju to, ka nevienmēr antikrista vara tiks atzīta.
1: Поэтому это говорит нам о том, что будут места, где будут проблемы.
2: Tas runā par to, ka būs vietas, kur būs vērojami šīs problēmas.
1: А будут места, где не будет проблем.
2: Un būs vietas bez šīm problēmām.
1: Я бы назвал это относительное благополучие.
2: Un to es varētu pateikt tāda attiecīga labklājības stāvoklis.
1: Понятно, что есть
2: nosacītais
1: labklājības stāvoklis. Mira, большие проблемы.
2: Saprotam, ka daudzās vietās ir lielas problēmas.
1: То это будет отражаться практически на всех местах.
2: Un, protams, tas skars vairākas vietas.
1: Но есть относительное благополучие.
2: Bet ir tāda nosacītā labklājība.
1: И есть еще одно место писания.
2: Он ir vēl viena rakstu vieta.
1: Это Лука 21, та же глава.
2: Tā ir tāpati Lūkas 21.
1: Nodaļa. 34-36.
2: 34-36.
1: Иисус сказал: смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.
2: Bet piesargieties, ka jūsu sirdis nenotrulinās dzerot un plītējot un dzīves rūpestos, un tā diena nepārsteidz jūs pēkšņi kā slasts. Tā nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū, bet esiet nomodā, ik brīdi lūgdami, lai jūs spētu izbeigt no visa tā, kas notiks, un stāties cilvēka dēla priekšā.
1: I это очень хорошее слово.
2: Ļoti labs vārds.
1: Иисус говорит,
2: Jēzus saka,
1: обращаясь к верующим,
2: vēršoties pie ticīgajiem,
1: вы можете избежать этого.
2: Jūs varat izbēgt no tā.
1: Проблемы придут, и это неизбежно.
2: Problēmas nāks, un tās neizbēgams.
1: Войны будут, это неизбежно.
2: Kari arī neizbēgami.
1: Болезни будут, это неизбежно.
2: Un tāpat arī slimības ir neizbēgams.
1: Иисус говорит,
2: bet šeit
1: бодрствуйте,
2: esiet nomodā,
1: и молитесь,
2: un lūdziet.
1: И вы сможете избежать
2: Ой, lai jūs spētu izbēgt
1: этих будущих бедствий,
2: šīs nākotnes nelaimes,
1: которые придут на весь мир,
2: kuras skars visu pasauli.
1: То есть от нас зависит,
2: no mums ir atkarīgs.
1: Если мы в Латвии,
2: ja esam Latvijā,
1: бодрствуем,
2: būt, esam nomodā,
1: Молимся,
2: ja lūdzam,
1: имеем веру,
2: un, ja mums ir ticība,
1: у нас есть возможность.
2: Mums ir šī iespēja.
1: И вы знаете, я хочу использовать эту возможность.
2: Un, ziniet, es vēlos izmantot šo iespēju.
1: Я не хочу, чтобы на этой земле бомбы падали и там танки ездили.
2: Es nevēlos, lai uz šīs zemes šāviņi kristu un tanki brauktu.
1: Я хочу, чтобы Латвия была местом, благополучие.
2: Es vēlos, lai Latvija kļūtu par labklājības zemi.
1: И, возможно, она станет местом убежища.
2: Un, iespējams, tā varētu kļūt par patvērumu
1: для
2: zemi.
1: Для других людей.
2: Citiem cilvēkiem.
1: Для других христиан.
2: Citiem kristiešiem.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Да поможет нам в этом Бог.
2: Lai Dievs mums palīdz tajā.
1: И кто-то скажет, ну и что?
2: Ja kāds teiks, nu...
1: Но есть еще одно место писания.
2: Varbūt ir kāda cita rakstu vieta.
1: Это откровение 3 глава.
2: Un tā ir atklāsmes grāmatas 3. nodaļa.
1: 10. stih.
2: 10. pants.
1: Иисус сказал, обращаясь к одной из церквей.
2: Šeit Jēzus ir teicis, vērsdamies pie vienas no draudzēm.
1: И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.
2: Tā kā tu esi ievērojis manu aicinājumu būt pacietīgam, es saudzēšu tevi pārbaudījuma laikā, kas nāks pār visu pasauli, lai pārbaudītu visus, kas dzīvo uz zemes.
1: Jēzus gavarīt.
2: Šeit Jēzus saka.
1: Sahrani majo slova.
2: Jēzus saka, sargā manu vārdu.
1: I lieto nužno imēt vieru.
2: Un tam ir nepieciešama ticība.
1: I terpienie.
2: Un pacietība.
1: Терпение помогает нам сохранять веру.
2: Un pacietība palīdz mums sargāt ticību.
1: И Господь говорит.
2: Un kungs saka.
1: Если ты сохранишь слово.
2: Ja tu sargāsi.
1: Если ты будешь пребывать в истине.
2: Un ja tu paliksi patiesībā.
1: Если у тебя будет вера.
2: Un ja tev vien būs ticība.
1: То Бог говорит, я сохраню тебя.
2: Un Dievs saka, es saudzēšu tevi.
1: От тех проблем.
2: No tiem tām problēmām.
1: От тех бедствий,
2: var teikt, no tiem пребудут
1: которые придут на всю вселенную.
2: Kas nāks pār visu pasauli.
1: Вы помните, как Авраам молился?
2: Atcerieties, Abraham lūkšanu.
1: О племяннике Лоте.
2: Par savu brāļdēlu Lotu.
1: Господь хотел уничтожить Содом и Гоморру за грех.
2: Dievs vēlējās iznīcināt Sodomu un Gomoru grēka dēļ.
1: И он сказал.
2: Un tad teica
1: Аврааму,
2: Abrahamam.
1: Все, жители Содома и Гоморры перешли черту.
2: Ka viņi ir iedzīvotāji pārkāpuši Sodomas un Gomoras.
1: Их грех
2: ir pārkāpuši
1: robežu. Слишком сильный.
2: Un ka grēka, var teikt, grēks ir ļoti liels.
1: Бог терпит.
2: Dievs ir pacietīgs.
1: Но он даже долготерпит.
2: Bet viņš ir pat ilgstoši pacietīgs.
1: Но если мы если люди, они не отвечают покаянием Богу.
2: Un, ja cilvēki neatsaucās šim aicinājumam atgriezties.
1: Мы должны понимать, что Бог есть судья.
2: Mums arī jāsaprot, ka Dievs ir tiesnesis.
1: Но Авраам, узнав об этом,
2: Un Abrahams uzzinot par
1: to, молиться.
2: Iesāka lūgt.
1: Я говорю, Господь, если там будет 100 праведников.
2: Un viņš iesāka savu lūgšanu ar vārdiem, ja tur būtu 100 taisno. Vai tu neiznīcināši?
1: Бог, если будет 100 праведников, я сохраню эти города.
2: Ja būs 100 taisno, es saglabāšu šīs pilsētas.
1: И дальше там 50 праведников, и
2: un
1: все остановилось.
2: 50, un līdz tam,
1: на 10 праведников.
2: Aizgāja līdz ciparam 10.
1: И Господь говорит, если там будет 10 праведников.
2: Un tad kungs teica, ja vien tur būtu 10 taisno.
1: Эти города не погибнут.
2: Es saudzēšu un neiznīcināšu šīs
1: Но
2: pilsētas. Bet mēs zinām.
1: Там не нашлось и 10 праведников.
2: Un mēs zinām, ka tur neatradās pat 10.
1: И эти города были уничтожены.
2: Un šīs pilsētas tapa iznīcināts.
1: Но Лот, он был спасен.
2: Tika izglābts.
1: Его дочери.
2: Viņa meitas.
1: И, к сожалению, жена не спаслась.
2: Par nožāli sieva
1: neizglābās. Она спаслась, но оглянулась.
2: Viņa izglābās, bet viņa atskatījās atpakaļ.
1: К чему я это говорю?
2: Kāpēc es saku šo?
1: Церковь есть соль земли.
2: Un draudze ir zemes sāls.
1: Церковь есть свет миру.
2: Un pasaules gaisma.
1: Если церковь имеет сильный свет.
2: Un ja šai draudze ir spēcīga gaisma.
1: И сильную соль.
2: Un šī spēcīgā sāls.
1: Я верю.
2: Es ticu.
1: У нас есть возможность.
2: Mums ir šī iespēja.
1: Я молюсь сегодня.
2: Un es lūdzu šodien.
1: Чтобы Бог сохранил Латвию.
2: Lai Dievs sargātu Latviju.
1: Чтобы Господь дал веру.
2: Lai Dievs dāvinātu ticību.
1: Прежде всего своему народу.
2: Vispirms savai tautai.
1: Потому что именно от народа Божьего.
2: Tāpēc, ka no Dieva tautas.
1: От церкви Божьей.
2: No Dieva draudzes.
1: Зависит сегодня.
2: Ir atkarīgs.
1: Что будет с Латвией в будущем?
2: Kas notiks ar Latviju nākotnē?
1: Что произойдёт с нашей землёй?
2: Kas notiks ar mūsu zemi?
1: Слово Божие призывает нас.
2: Dieva vārds aicina mūs.
1: Бодрствовать, трезвиться.
2: Būt nomodā.
1: Молиться.
2: Lūgt.
1: Сохранять слово.
2: Sargāt vārdu.
1: То есть быть святыми.
2: Būt svētiem.
1: Господь, я молюсь.
2: Kungs, es lūdzu,
1: чтобы ты дал святости своему народу.
2: Lai tu dod svētumu savai tautai.
1: Удали грех от своего народа.
2: Atālin grēku no savas tautas.
1: Я прошу тебя.
2: Es lūdzu tevi.
1: О Божьей церкви.
2: Par Dieva draudzi.
1: Latvijā.
2: Latvijā.
1: Если кто-то согрешает.
2: Ja kāds sagrēko.
1: Я молюсь.
2: Es lūdzu.
1: Чтобы любовь твоя.
2: Lai tava mīlestība.
1: И дух твой.
2: Un tavs svētais
1: gars. И слово твое.
2: Un tavs vārds.
1: Обличили этих людей.
2: Pārliecini šo cilvēku.
1: Ты сказал.
2: Tu esi teicis.
1: Будьте святы.
2: Esiet svēti.
1: Потому что я свят.
2: Tāpēc, ka es esmu svēts.
1: Būs праведность.
2: Lai tava taisnība.
1: Церкви.
2: Un lai draudzes taisnība.
1: Будет как белой одежды.
2: Ir kā baltas drēbes.
1: Дай покаяние твоему народу.
2: Kungs, dāvini atgriešanās. Atgriešanās garu savai draudzei tautai.
1: Укрепи веру твоего народа.
2: Stiprins savas tautas ticību.
1: И подними, Господь, твоих людей.
2: Savus ļaudis.
1: Твоих, твой народ.
2: Savu tautu.
1: На молитву.
2: Лукшенай.
1: Господь, я прошу тебя.
2: Es lūdzu to.
1: Дай сильное ходатайство.
2: Dod spēcīgu aizbildināšanās lūkšanu.
1: И молитву тебе.
2: Un lūkšanu tev.
1: О благополучии нашей страны.
2: Par mūsu tautas labklājību.
1: Чтобы вместо войны.
2: Lai kara vietā.
1: В Латвию пришло пробуждение.
2: Lai Latvijā nāktu
1: atmoda. Молюсь, Господь.
2: Un lūdzu par to.
1: Чтобы наша страна.
2: Lai mūsu valsts.
1: Она увидела твою славу.
2: Spētu ieraudzīt tavu slavu.
1: И чтобы многие люди.
2: Un lai daudzi cilvēki.
1: Они спаслись.
2: Varētu iemantot
1: pestīšanu.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Amen.
2: Amen.
1: Da blagosvojit vas Bohu.
2: Lai kungs svētī jūs. Amen.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Станислав Злобин. Ше вакара рэдима тортас. Тебе с мумсом нормом скалфой Станислав Злобинц.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.